0: уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
3: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
6: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
5: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность

0: и безопасности Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
2: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
1: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
1: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
6: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
7: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
10: Да, тема прям горячая.
9: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
10: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
9: Ага, но бумаги.
10: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
9: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
10: Угу.
9: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
10: Логично, выручка 100 рублей.
9: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
10: Так, ну получается 126 рублей.
9: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
10: А яблок-то физически стало меньше?
9: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
10: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
9: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
10: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
9: Ходят, да.
10: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
9: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
10: Ого, приличный объем.
9: А сейчас?
10: 22-24 тысячи штук.
9: Падение на треть?
10: 100%. Падение физического объема.
9: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
10: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
9: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
10: В смысле некуда?
9: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
10: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
9: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
10: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
9: Калий.
10: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
9: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
10: В ту же Бразилию, Китай.
9: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
10: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
9: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
10: Литовский порт, да.
9: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
10: А сейчас этот маршрут отрезан?
9: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
10: Это же тысячи километров!
9: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
10: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
9: Работают. Но это работа ради работы.
10: В каком смысле?
9: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
10: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
9: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
10: Затопят?
9: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
10: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
9: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
10: Ловушку?
9: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
10: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
9: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
10: Диктует цены.
9: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
10: И просят скидки?
9: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
10: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
9: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
10: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
9: А в нефтянке все еще жестче.
10: С нефтепродуктами тоже скидки.
9: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
10: А сейчас?
9: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
10: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
9: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
10: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
9: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
10: И сколько страна на этом теряет?
9: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
10: В год?
9: В месяц.
10: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
9: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
10: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
9: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
10: Ну почему сразу деградации?
9: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
10: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
9: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
10: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
9: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
10: То есть просто собирают из чужих деталей?
9: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
10: А в чем риск-то?
9: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
10: Так.
9: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
10: Угу.
9: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
10: Но дешевле?
9: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
10: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
9: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
10: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
9: Ага.
10: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
9: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
10: Ого!
9: Экономика тупо живет в долг.
10: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
9: Да, 14,4 миллиарда долларов.
10: Ну вот, огромная подушка безопасности?
9: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
10: И отлично. Золото – самый надежный актив.
9: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
10: Но золото можно продать на бирже?
9: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
10: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
9: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
10: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
9: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
10: Обалдеть.
9: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
10: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
9: Абсолютно.
10: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
9: Это статистический мираж.
10: В смысле?
9: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
10: А какая реальная безработица?
9: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
10: Это как?
9: Человек не уволен, но…
10: Но?
9: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
10: Ага, и платят меньше.
9: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
10: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
9: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
10: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
9: Например?
10: Ну, сложная химия.
9: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
10: Инженеры.
9: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
10: И куда они?
9: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
10: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
9: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
10: Да уж.
9: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
10: Цены растут.
9: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
10: Угу.
9: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
10: А внутри страны дефицит.
9: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
10: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
9: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
4: Важный сигнал.
12: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
13: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
12: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
14: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
12: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
6: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически 2 мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
12: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
14: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
12: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
15: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
12: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа, рассказывает юрист Олег Князев.
15: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
12: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
16: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
12: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
16: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
12: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат не комфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета вызывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
17: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
14: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
17: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
14: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
18: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
14: По словам Зетвоенкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
19: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
0: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
20: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
21: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
20: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
20: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
30: Эк.
4: 2.
30: До.
4: 3.
30: Тин.
4: 4.
30: Чар.
4: 5.
30: Пач.
4: 6.
30: Че.
4: 7.
30: Сат.
4: 8.
30: Ат.
4: 9.
30: Но.
4: 10.
30: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
1: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое – наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, НАП-совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с Минобразования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
20: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Аздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
2: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
20: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
20: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
6: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
20: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
18: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
10: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
11: Да ну! Фу, сильно жестко! Да ну!
12: Это, короче, вон там дом со смайликом.
10: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
13: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
10: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
15: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
10: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из
0: первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
14: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
17: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
16: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
19: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
16: По Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
8: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
16: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
8: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
16: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе».

0: Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
2: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
4: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
3: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
5: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
6: Это, короче, вон там дом со смайликом.
3: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
7: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
3: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
8: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
3: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
0: Радиосигнал. Подробно.

0: о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
4: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
5: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
4: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
5: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
4: Угу.
5: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
4: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
5: Ну типа пересчитать всех?
4: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
5: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
4: Вся оптовая?
5: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
4: Ого.
5: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
4: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
5: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
4: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
3: 100%.
4: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
3: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
4: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
3: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
4: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
3: Около 8%.
4: 8? От всех закрывшихся?
3: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
4: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
3: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
4: В смысле?
3: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
4: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
3: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
4: Ну да, логично.
3: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
4: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
3: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
4: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
3: Именно так.
4: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
3: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
4: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
3: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
4: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
3: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
4: То есть разница колоссальная.
3: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
4: А что может быть хуже 20%?
3: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
4: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
3: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
4: Так, и сколько это в деньгах?
3: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
4: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
3: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
4: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
3: Да, отличная аналогия.
4: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги, просто потому что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
6: Давай.
4: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
3: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
4: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
3: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
4: Так, минус 100 рублей, остается 400.
3: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
4: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
3: Угу.
4: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
3: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
4: А какие там штрафы?
3: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
4: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
3: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
4: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
3: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
4: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
3: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
4: Угу.
3: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
4: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
3: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
4: Призрак.
3: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
4: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
3: Да, все риски перекладываются на потребителя.
4: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
3: Что ты имеешь в виду?
4: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
3: Угу.
4: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
3: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
4: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
3: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
4: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
3: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
7: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требование к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, к системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
0: Важный сигнал.
8: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
9: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
8: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
10: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
8: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
8: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяется функция фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
8: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
13: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложения со стороны наших партнеров расширяются, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС, и ЕС в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
15: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
14: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
15: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
15: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
15: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
14: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
14: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
14: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
14: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
15: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
14: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
15: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
14: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
15: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
15: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
15: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
15: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
15: а я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя, и в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
15: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
15: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
15: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
17: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университетов. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы это вот также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Важный сигнал.
18: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
19: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
18: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
20: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
18: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
18: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
18: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
17: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университетов. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
18: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
3: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
18: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
4: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
18: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
5: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
18: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
4: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
18: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Логойском районе из-за заноса столкнулись две легковушки. Пострадал пенсионер. ДТП произошло на 45-м километре трассы М3 Минск-Витебск. По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» ехал в сторону Витебска, не справился с управлением и машину занесло. Сначала легковушка протаранила разделительное металлическое ограждение, после чего влетела въехавший попутно «Фольксваген». В результате столкновения 67-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был экстренно госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Трагедия в Мядельском районе. Беларусь насмерть отравился салатом из дикого растения. 39-летний мужчина, увлекавшийся сбором лекарственных трав, во время прогулки у реки выкопал корень неизвестного растения. Его привлек приятный сладковатый запах, и он решил добавить находку в салат. Больше блюда никто не ел. Уже через час мужчине стало плохо, начались тошнота и сильные судороги. Спасти его не удалось, медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что причиной стало острое отравление вехом ядовитым, который еще называют цикутой. Корни цикуты смертельно опасны и содержат сильнейший нейротоксин, поражающий нервную систему. При этом растение коварно. Его корень имеет приятный аромат и сладковатый вкус, из-за чего его часто путают со съедобным. В Минске ограничили движение всех видов транспорта за исключением общественного на участке проспекта Независимости от площади Победы до улицы Янки-Купалы. Начался ремонт моста через Свислоч. Минская ГАИ предлагает объезжать закрытый участок по первому и второму транспортному кольцам, а также прилегающим улицам. Движение на проспекте Независимости на этом участке будет ограничено по 30 августа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
6: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
7: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусские.

0: для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал.
2: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
3: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
3: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
2: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
3: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
2: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
4: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
6: Мы сегодня в преддверии одного, я считаю, из таких значимых событий для вашей страны.

0: Для нашей страны это встреча наших лидеров.
1: Да.
0: Основа этой встречи тоже посвящена этому, поэтому мы должны, я считаю, что сверить наши наработанные позиции, которые есть у посольства нашей республики в Ташкенте. Ваше понимание подходов, которые мы сегодня вкладываем в общий протокол встречи, что мы к чему достигли. Угу. Есть ряд таких текущих вопросов, которые, я думаю, что мы обсудим. Белорусская сторона сегодня готова обеспечивать все вопросы, касающиеся, так сказать, организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Уже, мы вступаем в очень, так сказать, высокую степень подготовки визита.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
4: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
5: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
3: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
5: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
3: Ого.
5: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
3: То есть смертность выше рождаемости.
5: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
3: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
5: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
3: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
5: Да.
3: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
5: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
3: 800 тысяч?
5: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
3: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
5: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
3: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
5: Именно так.
3: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
5: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
3: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
5: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
3: То есть профессиональное самоубийство.
5: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
3: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
5: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
3: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
5: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
3: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
1: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
3: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
1: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
3: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
1: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
3: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
6: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
3: Да.
6: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
3: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
1: Да.
3: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
1: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
3: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
1: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
3: Тех, кто как раз и должен был рожать.
1: Да.
3: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
1: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
3: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
1: В
6: сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
3: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
1: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
3: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
7: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
9: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
7: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
2: 20.
12: Бис.
2: 30.
12: Тис.
2: 40.
12: Чалис.
2: 50.
12: Пачас.
2: 60.
12: Сат.
2: 70.
12: Саттар.
2: 80.
12: Асси.
2: 90.
12: Навве.
2: 100.
12: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
15: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
14: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
16: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
14: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
21: Концы с концами еле сходятся.
22: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
23: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
24: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
25: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
26: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
25: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
0: стоили $150 с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
1: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу $100 – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
3: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына $300 племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
4: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей сноса.
25: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
5: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
25: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
6: Развод обойдется дешевле.
8: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
3: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
27: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
25: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
28: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
29: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных. Они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
2: Радио «Сигнал». Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
3: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
14: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
14: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
14: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
28: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
10: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложения со стороны наших партнеров расширяются, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС, и ЕС в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы.
25: Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области, а это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
12: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
25: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
15: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
25: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Сританов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
16: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
25: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
17: У хохлов сейчас задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
25: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
18: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно. Это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
25: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
19: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным.
0: Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
14: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
1: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
14: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
13: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
14: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
19: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
14: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
20: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом без сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
20: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спасска рассказала, что ей вымыли дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
3: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате. Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
20: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
4: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
20: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Беларуси. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
23: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
8: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
23: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
8: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
23: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
8: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
7: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
8: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны

0: Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
3: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
6: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
5: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода

0: фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
1: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
0: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
0: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
5: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
3: Вторник.
6: Мангаль.
3: Среда.
6: Будх.
3: Четверг.
6: Джумерат.
3: Пятница.
6: Джума.
3: Суббота.
6: Хафта.
3: Воскресенье.
6: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
9: Да, тема прям горячая.
8: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
9: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
8: Ага, но бумаги.
9: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
8: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
9: Угу.
8: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
9: Логично, выручка 100 рублей.
8: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
9: Так, ну получается 126 рублей.
8: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
9: А яблок-то физически стало меньше?
8: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
9: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
8: Да-да-да. В акпритом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
9: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
8: Ходят, да.
9: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
8: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
9: Ого, приличный объем.
8: А сейчас?
9: 22-24 тысячи штук.
8: Падение на треть?
9: 100%. Падение физического объема.
8: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
9: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
8: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
9: В смысле некуда?
8: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
9: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
8: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
9: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
8: Калий.
9: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
8: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
9: В ту же Бразилию, Китай.
8: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
9: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
8: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
9: Литовский порт, да.
8: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
9: А сейчас этот маршрут отрезан?
8: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
9: Это же тысячи километров!
8: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
9: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
8: Работают. Но это работа ради работы.
9: В каком смысле?
8: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
9: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
8: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
9: Затопят?
8: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
9: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
8: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
9: Ловушку?
8: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
9: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
8: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
9: Диктует цены.
8: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
8: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
8: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
8: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
8: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
8: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
8: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
8: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
8: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
9: В год?
8: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
8: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
8: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
8: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
8: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
8: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
8: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
8: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
8: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
8: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
8: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
8: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
8: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
8: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
8: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
8: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
8: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
8: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
8: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
9: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
8: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
9: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
8: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
9: Обалдеть.
8: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
9: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
8: Абсолютно.
9: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
8: Это статистический мираж.
9: В смысле?
8: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
9: А какая реальная безработица?
8: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
9: Это как?
8: Человек не уволен, но…
9: Но?
8: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
9: Ага, и платят меньше.
8: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
9: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
8: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
9: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
8: Например?
9: Ну, сложная химия.
8: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
9: Инженеры.
8: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
9: И куда они?
8: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
9: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
8: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
9: Да уж.
8: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
9: Цены растут.
8: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
9: Угу.
8: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
9: А внутри страны дефицит.
8: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
9: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
8: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
7: Важный сигнал.
12: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
13: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
12: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
14: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
12: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
5: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически 2 мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
12: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
14: Это называется торговый дефицит. опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
12: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
15: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
12: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
15: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
12: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
16: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
12: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
16: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская или стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
12: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат не комфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета вызывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
18: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
17: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
18: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
17: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
19: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
17: По словам Зетвоенкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
20: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
22: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
21: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
1: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
23: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
21: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
21: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
6: Эк.
7: 2.
6: До.
7: 3.
6: Тин.
7: 4.
6: Чар.
7: 5.
6: Пач.
7: 6.
6: Че.
7: 7.
6: Сат.
7: 8.
6: Ат.
7: 9.
6: Но.
7: 10.
6: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
29: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Напсовет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших. Да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
7: Новости регионов. На радио «Сигнал».
21: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
21: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
3: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
21: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
21: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
21: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
17: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
12: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
17: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
13: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
14: Это, короче, вон там дом со смайликом.
17: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
15: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
17: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
16: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
17: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
18: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
2: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
1: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
19: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
1: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
20: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале.

0: Большая программа межгосударственная была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных. Они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
3: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
2: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
4: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
5: Это, короче, вон там дом со смайликом.
2: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
6: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
2: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
7: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
2: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.

0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
3: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
4: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
3: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
4: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
3: Угу.
4: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
3: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
4: Ну типа пересчитать всех?
3: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
4: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
3: Вся оптовая?
4: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
3: Ого.
4: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование — все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
3: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами — это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
4: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
3: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
4: 100%.
3: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
4: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
3: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
4: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП,
2: Просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
3: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
3: 8%? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
3: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
3: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
3: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
3: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
3: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
3: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
3: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
3: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
3: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка — это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
3: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
3: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
3: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
3: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
3: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
3: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
3: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
3: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
3: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
3: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
3: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
3: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
3: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
3: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
2: Mm-hmm.
3: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
3: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
3: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
3: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
3: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле? и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
3: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
3: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
3: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
3: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
3: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
3: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
6: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно активно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
0: Важный сигнал.
7: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
8: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
9: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
7: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
10: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
7: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
11: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
7: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
12: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложение со стороны наших партнеров расширяется, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕАЭС и ЕАЭС в целом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
14: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
13: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
14: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
14: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
14: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиллардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной, чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться, чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
15: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. по нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
16: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университетов. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
1: Важный сигнал.
17: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
18: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
17: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
19: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
17: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
20: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
17: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
17: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
16: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
17: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
23: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
17: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
24: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным. Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
2: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, а с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
24: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
3: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
24: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Логойском районе из-за заноса столкнулись две легковушки. Пострадал пенсионер. ДТП произошло на 45-м километре трассы М3 Минск-Витебск. По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» ехал в сторону Витебска, не справился с управлением и машину занесло. Сначала легковушка протаранила разделительное металлическое ограждение, после чего влетела въехавший попутно «Фольксваген». В результате столкновения 67-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был экстренно госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Трагедия в Мядельском районе. Беларусь насмерть отравился салатом из дикого растения. 39-летний мужчина, увлекавшийся сбором лекарственных трав, во время прогулки у реки выкопал корень неизвестного растения. Его привлек приятный сладковатый запах, и он решил добавить находку в салат. Больше блюда никто не ел. Уже через час мужчине стало плохо, начались тошнота и сильные судороги. Спасти его не удалось, медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что причиной стало острое отравление вехом ядовитым, который еще называют цикутой. Корни цикуты смертельно опасны и содержат сильнейший нейротоксин, поражающий нервную систему. При этом растение коварно. Его корень имеет приятный аромат и сладковатый вкус, из-за чего его часто путают со съедобным. В Минске ограничили движение всех видов транспорта за исключением общественного на участке проспекта Независимости от площади Победы до улицы Янки-Купалы. Начался ремонт моста через Свислочь. Минская ГАИ предлагает объезжать закрытый участок по первому и второму транспортному кольцам, а также прилегающим улицам. Движение на проспекте Независимости на этом участке будет ограничено по 30 августа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
6: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление — альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор.

0: Важный сигнал.
1: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
2: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
1: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
2: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
1: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
2: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
1: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
3: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
5: Мы сегодня в преддверии одного, я считаю, из таких значимых событий для вашей страны, для нашей страны. Это встреча наших лидеров.
6: Да.
5: Основа этой встречи тоже посвящена этому, поэтому мы должны, я считаю, что сверить наши наработанные позиции, которые есть у посольства нашей республики в Ташкенте. Ваше понимание подходов, которые мы сегодня вкладываем в общий протокол встречи, что мы к чему достигли. Есть ряд таких текущих вопросов, которые, я думаю,

0: Думаю, что мы обсудим. Белорусская сторона сегодня готова обеспечивать все вопросы, касающиеся, так сказать, организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Уже, ну, назовем, мы вступаем в очень, так сказать, высокую степень подготовки визита.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
3: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
4: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
4: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
4: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
4: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
4: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены То есть, ну просто перестали существовать. 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
4: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
4: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
4: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
4: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
4: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
4: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
4: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
4: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
4: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
4: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
4: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
4: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
4: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
5: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
5: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
7: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
9: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
7: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ.
12: Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Бис.
13: 30.
14: Тис.
13: 40.
14: Чалис.
13: 50.
14: Пачас.
13: 60.
14: Сат.
13: 70.
14: Саттар.
13: 80.
14: Асси.
13: 90.
14: Навве.
13: 100.
14: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
17: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
16: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске. чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
18: 1000 рублей нету.
19: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
20: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
21: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
22: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
23: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
16: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
24: Концы с концами еле сходятся.
25: У меня даже врач, когда он выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
16: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
28: Жилобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
29: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
28: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
30: Стоили 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
31: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
32: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
33: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
28: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
0: потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
28: На кольца супруги потратили около 2,5 тысяч рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4 тысяч рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
1: Развод обойдется дешевле.
2: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
32: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
3: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
28: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
5: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
32: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
16: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
16: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
7: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
16: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
8: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложения со стороны наших партнеров расширяются, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС, и ЕС в целом.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километрах от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
10: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
9: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
11: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
9: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год.
12: По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Сретанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
13: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
12: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
14: У хохлов вся задача наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
12: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
17: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
12: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
18: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
16: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
19: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
16: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
0: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
16: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
1: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
16: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
15: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
20: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом без сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
20: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
20: Еще одному парню, 26-летнего Ярослава Ку...
15: Важный сигнал.
24: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
25: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
24: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
25: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
24: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
25: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
24: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
2: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
24: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
25: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт, технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео,

0: обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
1: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
3: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
1: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
1: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
7: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
5: Учим пакистанский в

0: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
4: Да, тема прям горячая.
3: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
4: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
3: Ага, на бумаге.
4: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
3: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
4: Угу.
3: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
4: Логично, выручка 100 рублей.
3: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
4: Так, ну получается 126 рублей.
3: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
4: А яблок-то физически стало меньше?
3: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
4: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
3: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
4: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
3: Ходят, да.
4: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
3: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
4: Ого, приличный объем.
3: А сейчас?
4: 22-24 тысячи штук.
3: Падение на треть.
4: 100%. Падение физического объема.
3: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
4: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
3: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
4: В смысле некуда?
3: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
4: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
3: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
4: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
3: Калий.
4: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
3: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
4: В ту же Бразилию, Китай.
3: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
4: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
5: География.
3: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
4: Литовский порт, да.
3: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
4: А сейчас этот маршрут отрезан.
3: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
4: Это же тысячи километров!
3: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
4: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
3: Работают. Но это работа ради работы.
4: В каком смысле?
3: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
4: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
3: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
4: Затопят?
3: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
4: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
3: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
4: Ловушку?
3: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
4: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
3: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
4: Диктует цены.
3: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
4: И просят скидки?
3: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
4: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
3: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
4: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
3: А в нефтянке все еще жестче.
4: С нефтепродуктами тоже скидки.
3: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
4: А сейчас?
3: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
4: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
3: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
4: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
3: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
4: И сколько страна на этом теряет?
3: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
4: В год?
3: В месяц.
4: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
3: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
4: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
3: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
4: Ну почему сразу деградации?
3: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
4: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
3: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
4: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
3: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
4: То есть просто собирают из чужих деталей?
3: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
4: А в чем риск-то?
3: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
4: Так.
3: он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
4: Угу.
3: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАВ». С теми же самыми деталями.
4: Но дешевле?
3: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
4: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
3: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
4: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
3: Ага.
4: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
3: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
4: Ого!
3: Экономика тупо живет в долг.
4: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
3: Да, 14,4 миллиарда долларов.
4: Ну вот, огромная подушка безопасности?
3: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
4: И отлично. Золото – самый надежный актив.
3: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
4: Но золото можно продать на бирже?
3: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
4: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
3: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
4: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
3: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
4: Обалдеть.
3: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
4: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
3: Абсолютно.
4: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
3: Это статистический мираж.
4: В смысле?
3: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
4: А какая реальная безработица?
3: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
4: Это как?
3: Человек не уволен, но…
4: Но?
3: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
4: Ага, и платят меньше.
3: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
4: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
3: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
4: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
3: Например?
4: Ну, сложная химия.
3: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
4: Инженеры.
3: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
4: И куда они?
3: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
4: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
3: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
4: Да уж.
3: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
4: Цены растут.
3: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
4: Угу.
3: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
4: А внутри страны дефицит.
3: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
4: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
3: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
7: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
8: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
7: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
9: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
7: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
10: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
7: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
9: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
7: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
11: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника. Холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
7: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа, рассказывает юрист Олег Князев.
11: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
7: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
12: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
7: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
12: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
7: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета вызывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
14: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
13: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
14: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
13: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
15: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
13: По словам Зетвоенкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
17: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
19: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
18: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
20: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
21: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
22: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
23: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
18: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
18: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
3: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Напсовет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Аздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
19: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
18: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
18: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
18: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
15: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
6: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
7: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
8: Это, короче, вон там дом со смайликом.
6: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
9: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
6: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
10: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
6: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
11: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
13: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
12: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
14: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
12: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
17: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
12: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
17: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
12: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
11: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси, в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
15: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
6: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
7: Да ну!

0: не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
1: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
0: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
2: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
8: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
8: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
8: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
8: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
8: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, строиматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.

0: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
0: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
0: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
0: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
0: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
0: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
0: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
0: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
0: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
0: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе, и его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд, а это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
0: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
0: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
0: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
0: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
0: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
0: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
0: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
0: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
0: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
0: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
0: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
0: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
0: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
0: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
0: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
1: Угу.
0: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
4: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
2: Важный сигнал.
5: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
7: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
5: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
8: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
5: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
9: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
5: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
10: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложение со стороны наших партнеров расширяется, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС и ЕС в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
14: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Важный сигнал.
15: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
16: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
15: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
17: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
15: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
18: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
15: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
18: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
15: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
14: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодага.
19: 15.
20: Пандрага.
19: 16.
20: Сулага.
19: 17.
20: Сатрага.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
20: За первые пять месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
15: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
21: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
15: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
22: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
15: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
21: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
15: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
23: В Логойском районе из-за заноса столкнулись две легковушки. Пострадал пенсионер. ДТП произошло на 45-м километре трассы М3 Минск-Витебск. По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» ехал в сторону Витебска, не справился с управлением и машину занесло. Сначала легковушка протаранила разделительное металлическое ограждение, после чего влетела въехавший попутно «Фольксваген». В результате столкновения 67-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был экстренно госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Трагедия в Мядельском районе. Беларусь насмерть отравился салатом из дикого растения. 39-летний мужчина, увлекавшийся сбором лекарственных трав, во время прогулки у реки выкопал корень неизвестного растения. Его привлек приятный сладковатый запах, и он решил добавить находку в салат. Больше блюда никто не ел. Уже через час мужчине стало плохо, начались тошнота и сильные судороги. Спасти его не удалось, медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что причиной стало острое отравление вехом ядовитым, который еще называют цикутой. Корни цикуты смертельно опасны и содержат сильнейший нейротоксин, поражающий нервную систему. При этом растение коварно. Его корень имеет приятный аромат и сладковатый вкус, из-за чего его часто путают со съедобным. В Минске ограничили движение всех видов транспорта за исключением общественного на участке проспекта Независимости от площади Победы до улицы Янки-Купалы. Начался ремонт моста через Свислочь. Минская ГАИ предлагает объезжать закрытый участок по первому и второму транспортному кольцам, а также прилегающим улицам. Движение на проспекте Независимости на этом участке будет ограничено по 30 августа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
0: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж с телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
2: Важный сигнал.
15: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
1: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
15: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
1: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
15: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
1: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
15: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
4: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка

0: усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
3: Мы сегодня в преддверии одного, я считаю, из таких значимых событий для вашей страны, для нашей страны. Это встреча наших лидеров.
4: Да.
3: Основа этой встречи тоже посвящена этому, поэтому мы должны, я считаю, что сверить наши наработанные позиции, которые есть у посольства нашей республики в Ташкенте. Ваше понимание подходов, которые мы сегодня вкладываем в общий протокол встречи, что мы к чему достигли. Угу. Есть ряд таких текущих вопросов, которые, я думаю, что мы обсудим. Белорусская сторона сегодня готова обеспечивать все вопросы, касающиеся, так сказать, организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Уже, мы вступаем в очень, так сказать, высокую степень подготовки визита.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
6: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.

0: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
1: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
0: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
1: Ого.
0: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
1: То есть смертность выше рождаемости?
0: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
1: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
0: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
1: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
0: Да.
1: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
0: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
1: 800 тысяч?
0: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
1: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
0: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
0: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
2: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
2: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
2: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
2: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
2: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
2: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
2: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
2: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
2: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
2: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
2: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
2: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
2: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
2: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
2: Вот. Это и есть ответ
0: Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
2: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
4: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
6: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
4: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
4: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навве.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
14: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
13: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
15: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
25: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
24: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
0: Стоили $150 с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
1: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу $100 – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
2: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына $300 племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
5: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей сноса.
24: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
6: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
24: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
7: Развод обойдется дешевле.
26: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
27: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
28: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
24: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
29: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
30: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
27: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
13: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
13: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
13: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
29: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
8: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложения со стороны наших партнеров расширяются, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС и ЕС в целом.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области. А это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
10: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
9: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
11: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
9: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Сретанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
14: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
9: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
15: У хохлов вся задача – раз наш Омский завод, но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
9: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
16: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку, и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
9: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным, на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
0: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
13: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
1: Союзы приглашались единожды на общественный консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
13: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
2: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
13: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
17: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
13: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
19: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
18: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом без сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
20: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
18: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей вымыли дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
5: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате. Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
18: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
6: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
18: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
7: 2.
21: До.
7: 3.
21: Тин.
7: 4.
21: Чар.
7: 5.
21: Пач.
7: 6.
21: Че.
7: 7.
21: Сат.
7: 8.
21: Ат.
7: 9.
21: Но.
7: 10.
21: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Беларуси. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
23: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
22: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
23: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
22: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
23: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
22: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
3: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
22: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
23: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. К Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал,

0: нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
1: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
2: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать что-то. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
0: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
0: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Белоруссии.
6: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образование, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
7: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
2: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
2: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
2: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
2: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
2: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
2: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
2: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
2: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
2: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
2: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
2: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
2: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть?
2: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
2: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
2: В смысле некуда?
1: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
2: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
2: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
2: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
2: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
2: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
2: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
2: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
2: Это же тысячи километров!
1: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
2: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
2: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
2: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
1: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
2: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
2: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
2: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
2: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
2: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
2: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
2: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
2: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
2: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
2: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
2: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
2: В год?
1: В месяц.
2: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
2: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
2: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
2: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
2: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
2: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
2: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
2: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
2: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
2: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
2: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
2: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
2: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
2: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
2: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
2: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
2: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
2: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
2: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
1: Человек не уволен, но…
2: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
2: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
5: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
6: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
5: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
7: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
5: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
8: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. и с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующее, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
7: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
5: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
9: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника. Холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
5: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа, рассказывает юрист Олег Князев.
9: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
5: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
10: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
5: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
10: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская или стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
5: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета вызывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
12: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
11: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
12: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
11: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
13: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
11: По словам Зетвоенкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий.
15: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
17: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
16: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
16: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
23: Концы с концами еле сходятся.
24: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
25: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
16: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
27: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
28: Эк.
27: 2.
28: До.
27: 3.
28: Тин.
27: 4.
28: Чар.
27: 5.
28: Пач.
27: 6.
28: Че.
27: 7.
28: Сат.
27: 8.
28: Ат.
27: 9.
28: Но.
27: 10.
28: Дас.
27: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
14: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
1: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, НАП-совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселератов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Аздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
2: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
16: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
16: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
16: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
9: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
8: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
10: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
12: Это, короче, вон там дом со смайликом.
8: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
13: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
8: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
29: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
8: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
11: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
17: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
15: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
18: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
15: По Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
19: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
15: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
19: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
15: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
11: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены. У нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
9: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
8: По данным белгородского издания «Пепео», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
10: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
12: Это, короче, вон там дом со смайликом.
8: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных

0: Данными Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
1: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние два года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Ни врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые пять месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
6: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
5: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
6: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
5: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
6: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
5: Ну типа пересчитать всех?
6: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
5: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
6: Вся оптовая?
5: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
6: Ого.
5: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
6: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
5: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые пять месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые IT,

0: Айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
1: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
0: 100%.
1: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
0: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
1: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
0: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
1: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
0: Около 8%.
1: 8? От всех закрывшихся?
0: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
1: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
0: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
1: В смысле?
0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
1: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
1: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
1: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
0: Угу.
1: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: а происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
4: заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
5: Важный сигнал. Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
7: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
5: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
8: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
5: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
9: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
5: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
10: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложения со стороны наших партнеров расширяются, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС, и ЕС в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
11: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
11: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
11: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
11: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
15: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Важный сигнал.
16: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
17: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
16: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
18: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся двумя годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
16: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
19: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
16: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
19: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
16: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко в Пекинском университете принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности биотехнология.
15: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
16: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
1: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
16: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
22: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
16: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
15: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
16: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
22: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
16: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Логойском районе из-за заноса столкнулись две легковушки. Пострадал пенсионер. ДТП произошло на 45-м километре трассы М3 Минск-Витебск. По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» ехал в сторону Витебска, не справился с управлением и машину занесло. Сначала легковушка протаранила разделительное металлическое ограждение, после чего влетела въехавший попутно «Фольксваген». В результате столкновения 67-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был экстренно госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Трагедия в Мядельском районе. Беларусь насмерть отравился салатом из дикого растения. 39-летний мужчина, увлекавшийся сбором лекарственных трав, во время прогулки у реки выкопал корень неизвестного растения. Его привлек приятный сладковатый запах, и он решил добавить находку в салат. Больше блюда никто не ел. Уже через час мужчине стало плохо, начались тошнота и сильные судороги. Спасти его не удалось, медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что причиной стало острое отравление вехом ядовитым, который еще называют цикутой. Корни цикуты смертельно опасны и содержат сильнейший нейротоксин, поражающий нервную систему. При этом растение коварно. Его корень имеет приятный аромат и сладковатый вкус, из-за чего его часто путают со съедобным. В Минске ограничили движение всех видов транспорта за исключением общественного на участке проспекта Независимости от площади Победы до улицы Янки-Купалы. Начался ремонт моста через Свислочь. Минская ГАИ предлагает объезжать закрытый участок по первому и второму транспортному кольцам, а также прилегающим улицам. Движение на проспекте Независимости на этом участке будет ограничено по 30 августа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
3: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
4: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке нет денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
0: Важный сигнал.
16: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
6: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
16: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
6: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
16: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
6: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
16: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
7: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам экспертов,

0: других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
3: Мы сегодня в преддверии одного, я считаю, из таких значимых событий для вашей страны, для нашей страны. Это встреча наших лидеров.
4: Да.
3: Основа этой встречи тоже посвящена этому, поэтому мы должны, я считаю, что сверить наши наработанные позиции, которые есть у посольства нашей республики в Ташкенте, ваше понимание подходов, которые мы сегодня вкладываем в общий протокол встречи, что мы к чему достигли. Угу. Есть ряд таких текущих вопросов, которые, я думаю, что мы обсудим. Белорусская сторона сегодня готова обеспечивать все вопросы, касающиеся, так сказать, организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Уже, ну, назовем, мы вступаем в очень, так сказать, высокую степень подготовки визита.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
6: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
7: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года

0: не было так мало.
1: Послевоенную. То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
0: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
1: Ого.
0: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
1: То есть смертность выше рождаемости?
0: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
1: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
0: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
1: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
0: Да.
1: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
0: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
1: 800 тысяч?
0: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
1: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
0: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
0: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
0: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
0: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
0: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
0: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
0: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
0: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
0: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
0: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
0: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
0: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
0: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
0: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
0: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
0: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
0: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах, детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
0: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
4: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
5: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
3: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
13: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
12: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
14: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
12: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
19: Концы с концами еле сходятся.
20: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
21: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
22: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
12: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
24: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
23: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
0: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
1: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
4: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
5: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей сноса.
23: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
6: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
23: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
25: Развод обойдется дешевле.
26: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
4: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
27: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
23: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
28: Президент Александр Лукашенко о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
29: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных. Они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня. И производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
4: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
12: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
12: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
3: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
12: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
28: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, что заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат.
7: На тех акцентах, на тех аспектах, о которых на последнем заседании Высшего Евразийского совета сказал Александр Григорьевич, что, конечно, сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС с третьими странами, оно должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат, не соглашение ради соглашений. Поэтому вся практика, которая была наработана, в общем, вроде как этим принципам соответствует, но поскольку сейчас география у нас, предложение со стороны наших партнеров расширяется, то, конечно, нам надо посмотреть, на что мы готовы идти с третьими странами, на что не готовы, чтобы мы выстраивали эти взаимоотношения абсолютно в интересах и стран, членов ЕС и ЕС в целом.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Теперь они достают везде. Дроны впервые атаковали Новосибирскую область. Это почти в 4000 километрах от границы. Накануне под атакой оказался Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот крупнейший НПЗ России находится за 2400 километров от границы с Украиной. А спустя несколько часов режим беспилотной опасности впервые за время СВО объявили в соседней Новосибирской области, а это уже почти в 4000 километров от границы. Жителям региона начали приходить экстренные сообщения с призывом немедленно укрыться.
9: Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. Укройтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, направляйтесь в ближайшее укрытие или безопасное место.
8: Позже губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было, и режим тревоги отменили.
10: По результатам полной проверки воздушного пространства никаких опасных летательных аппаратов на территории Новосибирской области не обнаружено. Режим беспилотной опасности снят.
8: Однако этой воздушной тревоге предшествовал удар по Омскому НПЗ. Крупнейшему НПЗ России с мощностью переработки около 21 миллиона тонн нефти в год. По предварительным оценкам аналитиков, удар пришелся по установке первичной переработки нефти. Именно через нее проходит значительная часть сырья, поступающего на переработку. Военный эксперт Роман Сретанов говорит, что Омский НПЗ не просто одно из предприятий нефтепереработки, это ключевой элемент всего производственного цикла.
13: На любом нефтеперерабатывающем заводе есть критически важные технологические установки. Если выводится из строя одна из них, предприятие может значительно сократить объемы переработки или вовсе остановить часть производственного процесса до завершения ремонта.
8: Профильные специалисты также называют Омский НПЗ одним из самых важных предприятий российской нефтепереработки. Помимо производства бензина и авиационного топлива, завод выпускает катализаторы крекинга – компоненты, которые используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях России. После атаки по этому НПЗ Z-каналы открыто задались вопросом, почему столь важный объект оказался недостаточно защищен.
14: У хохлов вся задача – наш Омский завод. Но мы должны предотвратить эту Омскую область, закрыть четыре кольца. Если нас надо половину правительства пересадить, бездельники.
8: Практически сразу после сообщений об ударе жители Омска начали массово обсуждать возможный дефицит топлива.
15: Завод горит. Все официально. На факелы не смотрите, вот эта вот часть должна интересовать вас. Только что где-то минут 10, может, попали. Я звуков не слышу, ну, я далеко нахожусь. Но вот у меня прайм вид на эту всю ситуацию, короче, здесь есть. Так что вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тем более сегодня сняли лимит на канистры. Если кто-то не знал, сегодня с канистрами берете на заправку и последнее, что осталось, сегодня. Это серьезно, это реально серьезно. Сейчас очереди начнутся жесткие.
8: Таким образом, впервые под ударом оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, находящийся за 2400 километров от границы с Украиной. А уже через несколько часов воздушная тревога прозвучала еще в одном сибирском регионе. И это показывает, что дальность и масштаб беспилотных операций ВСУ продолжают расти.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
16: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным.
0: Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
12: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
1: Союзы приглашались единожды на общественный консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
12: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
16: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
12: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
17: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
12: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
19: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили!
18: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом без сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
20: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
18: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей вымыли дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
5: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате. Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
18: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
6: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
18: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
24: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
23: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
2: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
23: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
2: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
23: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
4: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства.
18: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
9: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как БТО, короче.
18: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
25: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
18: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
0: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
18: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
8: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
18: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. Если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?

0: нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну будем говорить банкротства.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
5: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
4: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
5: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
4: Ого.
5: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
4: Угу.
5: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
4: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
5: Да, динамика тут самая важная.
4: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
5: Буквально вчера, да?
4: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
5: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
4: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
5: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
4: И довольно дорогой проект, надо сказать.
5: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
4: То есть страх перед будущим.
5: Конечно.
4: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
5: Да, сразу после института.
4: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
5: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
4: Угу.
5: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.

0: те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила, завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
2: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
7: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
6: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
8: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
6: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
9: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
6: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
10: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
6: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
11: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
6: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
12: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
13: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
11: «Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт – это нормальная цена».
6: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
14: «На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы».
6: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
16: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
15: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
17: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
15: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
18: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
15: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
20: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Но в сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
22: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
21: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
21: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
1: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
21: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
2: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
21: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангаль.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
19: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
25: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием это уже наличие практических решений на GitHub и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию. И таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
21: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
21: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. Если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
21: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
21: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
7: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
21: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
18: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
15: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
15: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
12: Получение заработал.
10: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
12: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
12: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Белоруссии.
10: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
11: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
13: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Позже появилась інформація, що ретрансляторы ніхто не відключив, а вони були уничтожені дронами ВСУ, розповідає воєнний аналітик Олексій Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
11: С свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы, или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
12: Получение заработал.
10: Слышишь? Ну, это директор делал предприятие.
12: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
12: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
18: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
15: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
15: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
3: 12.
24: Бара.
3: 13.
24: Тера.
3: 14.
24: Чодага.
3: 15.
24: Пандрага.
3: 16.
24: Сола.
3: 17.
24: Сатрага.
3: 18.
24: Атара.
3: 19.
24: Унис.
3: 20.
24: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
17: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
16: Ну да, звучит как мечта.
17: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
16: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены.

0: структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
0: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
0: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
0: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
2: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
2: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура.

0: Туры дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%, а предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
5: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
3: Важный сигнал.
6: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
7: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
6: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
8: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
6: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
9: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
6: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
10: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, ну, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой – рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
12: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, ну, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске вроде как бьют рекорды.
11: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, ну, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
12: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
11: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
12: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
11: Ну, клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
12: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой, что гораздо важнее, над своим временем, в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. Ну и где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
12: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей – это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6000. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны.
11: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь? Ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
12: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
13: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
12: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
13: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал.
11: Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну, скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
12: Ну, это не такая уж большая разница.
11: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, оплатить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
12: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
11: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
12: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
11: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
12: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит: если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
11: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
12: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
11: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
12: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
11: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
12: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
11: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию только в четырех стенах и в полном одиночестве.
12: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
11: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
12: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
11: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
12: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
14: Ты что, куришь их?
15: Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует.
16: Да.
14: Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет?
16: Да.
14: И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Важный сигнал.
17: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
18: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
17: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
19: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
20: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
17: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третье,
16: тема «Нетабачные изделия». Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
16: Ты что, куришь?
15: Нет. Вник вопрос.
16: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует.
15: Да.
16: Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет?
15: Да.
16: И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
21: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
17: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат. Однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
22: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
17: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
23: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
17: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
24: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
17: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек, однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
0: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
3: Важный сигнал.
17: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
21: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
17: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
1: Мужчины регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
17: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Беларуси и Индонезии.
2: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
5: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
5: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
5: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
5: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
5: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
5: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
5: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
5: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
5: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
5: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда

0: барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% это жестко? Согласен, но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дисциплинарные.

0: дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
3: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
2: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
7: Синий.
9: Нила.
7: Коричневый.
9: Бура.
7: Зеленый.
9: Сабз.
7: Оранжевый.
9: Наранджи.
7: Фиолетовый.
9: Джамуни.
7: Красный.
9: Сурх.
7: Белый.
9: Сафед.
7: Желтый.
9: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
12: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
11: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
11: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
14: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
11: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
15: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
11: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
17: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
16: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
18: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
16: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
19: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
16: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
20: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
16: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
21: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
16: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
23: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
24: Получение заработал.
23: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
24: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
23: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
24: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
23: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
0: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
11: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
1: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
11: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
11: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
22: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
2: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
5: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, ну, надеюсь, сегодня получится.
4: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
6: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
4: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
4: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
8: Ждем бензин.
4: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
25: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
4: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
7: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
11: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
9: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
11: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
12: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
11: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
14: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
15: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
13: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь же сказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
26: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности Б-красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
13: Другой военный, Денис Плавинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
26: Я рядовой Плавинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
13: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистарко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года. Однако позже снова вернули в зону боевых действий.
16: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. Закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
13: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
17: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
13: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
10: Лето.
18: Мосаме гарма.
10: Весна.
18: Бахар.
10: Осень.
18: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
19: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
20: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
19: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
0: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
19: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
0: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
19: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
21: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
4: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
2: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
4: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
5: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
4: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
6: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
4: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. Если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
10: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
10: Лето.
18: Мосаме гарма.
10: Весна.
18: Бахар.
10: Осень.
18: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет!
7: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200.

0: большим?
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
0: Угу.
1: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: Классический образ такой, вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает

0: около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А, огромная Гродненская и Левитебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы которые столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
6: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
5: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
7: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
5: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
8: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
5: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
10: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
5: Такое сообщение в Трэдс оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
11: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
12: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
11: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
5: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
13: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
5: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
15: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
14: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
16: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
14: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
17: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
14: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
19: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Но в сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
21: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
20: В При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
20: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
1: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
20: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
22: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
20: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангаль.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
25: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием это уже наличие практических решений на GitHub и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию, и таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
20: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены. Внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
20: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
4: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
20: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
20: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
10: Получение заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
2: Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
24: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
12: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
11: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
0: За наявную інформацію, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
11: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
10: Получение заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
23: 12.
1: Бара.
23: 13.
1: Тера.
23: 14.
1: Чодаха.
23: 15.
1: Пандраха.
23: 16.
1: Солаха.
23: 17.
1: Сатраха.
23: 18.
1: Атара.
23: 19.
1: Унис.
23: 20.
1: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
16: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
15: Ну да, звучит как мечта.
16: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
15: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
16: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
15: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
16: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
15: 100%.
16: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
15: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
16: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
15: Ого!
16: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
16: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
16: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
16: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
16: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
16: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну,

0: продается на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы.

0: Нет какого-то культурного досуга. Предприятие не строит корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
9: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
11: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
10: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
11: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
10: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
11: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
10: Клетка – это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
11: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой, что гораздо важнее, над своим временем, в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
10: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
11: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей – это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванной от реальности остальной страны.
10: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – 0. Как ему планировать свою жизнь? Ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
11: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
12: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
11: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
12: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
11: Ну, это не такая уж большая разница.
12: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, а платить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
10: Я не согласна с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
11: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
12: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
11: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит, если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
12: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
11: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
12: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
11: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
12: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
13: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
12: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию, только в четырех стенах и в полном одиночестве.
13: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
12: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
11: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
12: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
11: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
14: Ты что, куришь?
15: Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Важный сигнал.
16: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
16: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
17: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
16: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
17: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
16: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
18: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не, уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
16: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
14: Ты что, куришь их?
15: Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует.
15: Да.
14: Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет?
15: Да.
14: И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
19: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
16: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат. Однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
20: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
16: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
0: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
16: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
16: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек, однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
1: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, к категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
2: Важный сигнал.
16: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
19: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
16: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
4: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
16: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
4: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Беларуси и Индонезии.
6: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
22: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
22: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
22: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
22: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
22: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
22: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
22: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
22: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
22: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
22: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
22: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
22: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
22: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
22: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
22: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
22: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
22: Потому что это обнажает

0: Административное сдерживание – как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены заморозками?

0: мороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
0: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
0: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
0: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
0: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
0: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
0: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и касс. Разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за три года объем долгов россиян.
2: Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
2: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
2: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
12: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
11: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
11: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
14: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможности развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
11: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
15: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
11: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
17: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
16: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
18: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
16: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
19: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
16: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
20: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
16: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
21: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
16: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
23: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
24: Получение заработал.
23: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
24: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
23: Ну, мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
24: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
23: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» Минфине тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливопродукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
0: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
11: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
1: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
11: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
4: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
11: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
6: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это
2: очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Место бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
8: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
7: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
10: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
7: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
25: Ждем бензин.
7: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
26: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
7: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
27: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
11: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
12: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
11: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
13: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
11: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
17: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще в ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
18: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
15: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
19: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
15: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
19: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
15: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
0: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
15: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
1: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
15: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
9: Лето.
16: Мосаме гарма.
9: Весна.
16: Бахар.
9: Осень.
16: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
23: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
21: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
2: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
21: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
2: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
21: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
5: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
8: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
6: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
3: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
6: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
7: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
6: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
10: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
6: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. Если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабней?
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
5: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
9: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
9: Лето.
16: Мосаме гарма.
9: Весна.
16: Бахар.
9: Осень.
16: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет!
11: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
11: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
11: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
11: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
11: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
11: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
11: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
11: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
11: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это та

0: критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила, завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников,
1: угу.
0: Инвесторы не открывают там новые.

0: новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
6: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
5: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
7: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
5: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
8: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
5: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
10: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
5: Такое сообщение в Трэдс оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
11: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
12: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
13: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
5: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
14: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
5: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
16: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
15: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
17: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
15: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
18: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
15: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
20: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Но в сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
22: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
21: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
21: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
1: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможности развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
21: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
3: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
21: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангал.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
25: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием – это уже наличие практических решений на GitHub и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию, и таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макро экономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
21: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
6: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
21: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
7: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
21: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
18: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
15: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
15: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
11: Получение заработал.
10: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
5: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
12: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
10: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
13: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
14: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
13: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
0: За наявную інформацію, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
13: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне